0: Там басня.
1: Басня? А о чому?
0: О тебе. Хочеш почути одну?
1: Добре. Буратіно. Ти не серкай.
0: Почувай.
2: Ушла ми Мальвина, цілий світ. Невеста Мальвина, уж ей нет. На рекам, за рекам, смуток маквари. Мам си взят живот свой, бабкови. На рекам, за рекам, смуток маквари. Мам си взят живот свой, бабкови. Марин.
1: Пекне, але збиточне смутне. Буратино, pomaly. Не пхай си только нараз до уст. Позад са порядне. Витягни си ногу спод себе. Повед ми, просим тя, кто тя виховава?
0: Троха татко Карло, а звеча никто.
1: Видно. Ец, пирот. Nehľaď tak na mňa. Odteraz sa budem venovať tvojej výchove. Ja. Buratino?
0: Už len to mi chýbalo.
1: Čo je, Artemon? Prečo sa tak rozčuluješ? Niekto prichádza.
0: Karabas! Barabas! Kde?
3: Práve vychádza z lesa.
4: Eliška, Eliška a... Kocur, Bazilio je s ním.
0: Aj chvôľa to.
1: Pán, pomôže. Ja sa nechcem vrátiť k tomu prázdniteľovi.
3: Ani ja. Neboj sa, Malvina. Ja ťa ochránim.
5: Správne. Pierrot, zaveď Malvinu do domčeka a potom sa postaráš o Chmuleta. Tebe, Artemon, zverujem Elišku a Bazilia. Nepusti ich do blízkosti Karabasa Barabasa. Tomu sa budem venovať ja.
1: Ale ja vám chcem pomáhať.
3: Poď. Malvina, teraz tu rozhoduje Buratino.
5: Tak, poď, rýchlo.
3: Poď.